0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресс.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Михаил Шуфутинский.
17: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
16: Юлиана Караулова.
15: Киркоров.
18: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
15: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим. Я не

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 000 рублей.

0: месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Конечно, можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Конечно, можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Конечно, можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Конечно, можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Конечно, можем.
12: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Александр Шоуа и группа

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Моей соседке дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налить.

кажется, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Дачные объявления.
1: Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый карт.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВБ.

0: лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2023 и узнаете, как это сделать. +2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьи жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: Мужчины.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
2: Юбилейный фестиваль радиодача
1: «Удачные песни».
2: Участница музыкального праздника
1: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полёц. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно! С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Дача» представляет 26.

0: 6 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова, мои родственники из Уфы, Демьяненко, Кузьминова Ирина. И всем вам огромное спасибо за поддержку и помощь. Всего вам доброго.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Дача. Радиоканал 105.6 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: навыках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: РБ, 7-7-0-0-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее — бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
14: Кэш можем.
15: И кэшбэк 5% можем?
14: Кэш можем.
15: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
14: кэш,
15: так.
14: Кэш можем.
15: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Николай Басков.
18: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
17: Александр Иванов и группа «Рондо».
19: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София. Я из Нижегородской области. Передаю привет своим родственникам. Бабушке, дедушке, крестной и маме с папой. И специально для них я заказываю песню «Чужие губы, руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Канада может стать членом Евросоюза. В правительстве утвердили календарь праздников на будущий год. Калужские водители продолжают превышать скорость. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Канада может стать членом Евросоюза. Речь идет об ассоциированном партнерстве, которое предполагает, что Канада и ЕС расширят сотрудничество в оборонной промышленности, искусственном интеллекте, кибербезопасности и добыче критически важных минералов. Одним из главных совместных направлений при этом может стать работа по освоению Арктики. В правительстве утвердили календарь праздников на будущий год. Исходя из документа, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Также жители страны будут отдыхать по 3 дня в феврале, марте и июне на День России. При этом в феврале будет рабочая суббота. Майские праздники продлятся с 1 по 3, с 8 по 10 число. Калужские водители продолжают игнорировать рекомендуемый скоростной режим. За 7 месяцев года в регионе зафиксировано более 300 тысяч случаев превышения скорости. Это самое распространенное нарушение на дороге, отметили в Центре безопасности дорожного движения. И напомнили водителям, что высокая скорость сокращает время на реакцию, увеличивает тяжесть последствий возможного ДТП. В этой связи автомобилистам рекомендовали выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете Радио Дача.
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: учиться новому, летать в том числе, полезно. Проще всего это сделать во сне. Во взрослом возрасте такое тоже бывает, и это может означать не буквальный рост, а какой-то иной, профессиональный, моральный, психологический. Всего этого желаю достичь каждому, тем более самое время заняться, стартануть прямо с понедельника. Откладывать уже некуда. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго и бодрого утра, и, конечно же, оставайтесь с нами, потому что хорошо всегда там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача. 21 сентября. Сегодня неделя начнется с неожиданного поворота. Овнам, тельцам и водолеям удастся продвинуть какое-то дело благодаря знакомству или поддержке другого человека. Не отказывайтесь от помощи из желания все сделать самостоятельно. Ракам, львам и стрельцам может позвонить человек, от которого вы давно не ждали новостей. Разговор способен вернуть в повестку старую тему, но теперь у вас будет гораздо больше возможностей решить ее. Близнецам, девам и козерогам полезно немного изменить привычный распорядок дня. Встреча после работы, прогулка или спонтанная поездка помогут переключиться и посмотреть на знакомые проблемы иначе. Весам, скорпионам и рыбам стоит внимательнее отнестись к финансовым документам. Проверьте суммы, даты и условия перед тем, как что-либо подписывать или оплачивать.
1: Гороскоп на радио Дача.

0: Аллитерация, звукоподражание — это литературные приемы, использованные в тексте данной композиции с целью добавить ритмичности и навязчивости мелодии. Цель достигнута, с чем мы поздравляем Сергея Лазарева, а также желаем всем доброго утра и в таких же ритмах отправиться на работу вовремя, достигнуть своей цели и всего поставленного на день и на неделю. Желаю доброго утра и продолжу радовать здесь, в эфире «Радио Удача», только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Оставайтесь рядышком.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Есть ответ, как сделать осень более теплой и солнечной, а также подготовиться к фестивалю «Удачные песни». Радио «Удача» подготовила для вас рамки на аватар, заряжающие энергией удачи. Заходите в нашу официальную группу в «Одноклассниках». Переходите по ссылке в закрепленном посте на витрину рамок и устанавливайте одну из них на свой аватар. Украшайте фото одним из девизов фестиваля, и пусть у вас все получится.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Кошмар.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru. 12+.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
15: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Андрей Державин.
19: Чужая

0: Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне рад, что дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль радио «Дача». Удачной песни. Удача нам всем обеспечена. И хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. «Когда ты уйдешь», кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В России 1 октября будут проиндексированы пенсии. Основное повышение касается военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этим пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. Мобильные АЗС разрешат ставить на российских дорогах. Такие поправки к закону одобрило правительство. Как пишет «Коммерсант», планируется позволить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Сейчас в законе отсутствует такое понятие, при этом площадки существуют. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги. Нагрузка в старших классах со следующего учебного года вырастет. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов станет на 140 больше, чем сейчас, сообщило Минпросвещение. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Изменение связано с введением нового государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Его положения начнут действовать с 1 сентября будущего года. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации, на сегодня составляет 84 рубля 20 копеек. Стоимость единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: нельзя.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники

0: Однако всем им необходимо внимание и забота. Даже если девушка утверждает, что ей нравятся плохие парни, в какой-то момент она от этого все-таки устает и рефлекторно выбирает какого-то более надежного. Кстати, о рефлексах. Через пару минут буквально услышим одноименную группу, одноименный музыкальный проект с песней «Просто потому что не было тебя». Композиция написана продюсером и основателем в 2002 году. И именно тот состав того времени настоящие поклонники и фанаты считают золотым. Так что пропускать не советую. Услышим все это буквально через несколько мгновений. Оставайтесь. Меня зовут Андрей Фролов. Желаю всем доброго утра. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день русского единения отмечают 21 сентября. Появился он в 2010 году. Его главная задача – подчеркнуть общность исторических, культурных и духовных традиций русских людей, где бы они ни жили. Также это хороший повод вспомнить о своих корнях, предках, встретиться с родственниками и единомышленниками.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Никто не плачьте, ни парни, ни девчонки. Понимаю, очередной понедельник не хочется, но если вы останетесь рядом со своей любимой радиостанцией, то настроение будет на высоте. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра. Продолжу вас радовать только вашими любимыми хитами от самых известных отечественных исполнителей. И, конечно, будут еще свежайшие новинки. Помимо этого, много чего интересного. Оставайтесь рядышком и далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Какая бы причина страха ни была у вас, фобия или прям какая-то паническая атака, помните, всегда можно отвлечься благодаря любимым песням, поэтому включайте при любом удобном случае радио «Дача», мы придем на помощь и, естественно, дадим возможность пообщаться.

0: декабря 2026 года. Пауза в Комбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
14: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
16: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю привет своему мужу Михаилу. Я его очень люблю и жду домой. И поставьте для меня и для мужа хорошую веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Канада может стать членом Евросоюза. В правительстве утвердили календарь праздников на будущий год. Калужские водители продолжают превышать скорость. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Канада может стать членом Евросоюза. Речь идет об ассоциированном партнерстве, которое предполагает, что Канада и ЕС расширят сотрудничество в оборонной промышленности, искусственном интеллекте, кибербезопасности и добыче критически важных минералов. Одним из главных совместных направлений при этом может стать работа по освоению Арктики. В правительстве утвердили календарь праздников на будущий год. Исходя из документа, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Также жители страны будут отдыхать по 3 дня в феврале, марте и июне на День России. При этом в феврале будет рабочая суббота. Майские праздники продлятся с 1 по 3, с 8 по 10 число. Калужские водители продолжают игнорировать рекомендуемый скоростной режим. За 7 месяцев года в регионе зафиксировано более 300 тысяч случаев превышения скорости. Это самое распространенное нарушение на дороге, отметили в Центре безопасности дорожного движения. И напомнили водителям, что высокая скорость сокращает время на реакцию, увеличивает тяжесть последствий возможного ДТП. В этой связи автомобилистам рекомендовали выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Таких слов никогда не услышишь от некоторых людей. Допустим, от Анастасии Волочковой легко поделится всеми подробностями своей творческой и личной жизни. Все расскажет и даже покажет. Но подражать такому не стоит, хотя скандальная слава приносит не меньше денег, а порой и больше. В общем, решать вам, кто я такой, чтобы раздавать советы. Я, Андрей Фролов, буду продолжать ставить ваши любимые песни для превосходного начала дня. Впереди одна из участниц юбилейного фестиваля «Удачные песни» Полина Гагарина. Всем доброго утра.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Надо влюбиться. Такой пункт в ежедневнике современной девушки вполне может быть. Не удивлюсь, если романтика в кутерьме рабочих будней внесена у кого-то в график дел. Ну а что, тоже вариант. Главное, чтобы метод помогал. Самый рабочий способ заполучить шикарный плейлист с отборными хитами и свежайшими новинками от русскоязычных поп-музыкантов — это включить эфир вашей любимой радиостанции. Мы доступны не только в FM-формате, но и на официальном сайте в онлайн-трансляции. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это самый частый эпитет по отношению к нынешнему времени года. Я тут поинтересовался у искусственного интеллекта, какими еще словами можно описать осень. Самым логичным и по-настоящему вкусным вариантом оказалось слово «грибная». Видимо, пора мне уже перекусить, все мысли клонятся к еде. Музыкальными деликатесами продолжу радовать. Всем, кстати, приятного аппетита, кто, возможно, прямо сейчас уплетает завтрак. Оставайтесь рядом, помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
8: Что?
7: А ты куда?
8: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что? Какие там артисты будут?
8: Серьезно?
7: Прямо все?
8: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Полина Гагарина.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Александр Шоуа. И группа «Непара».
9: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2020.

2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Любимая радиодача. Мы группа «Фабрика».
3: Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
4: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
5: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
3: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
5: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажигаю, да, любимый!»

0: Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов на выборах в Госдуму. Как пишет РИА Новости, 4 партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Нижнюю палату парламента по спискам. Так, «Единая Россия» набирает около 58%, КПРФ – 14%, ЛДПР – 9%, «Новые люди» – около 8% голосов избирателей. Таким образом, в Госдуму 9-го созыва предварительно попадут партии из нынешнего состава парламента, кроме «Справедливой России». Напомню, выборы депутатов Нижней палаты парламента и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали в пятницу. Голосование завершилось накануне. В продолжении выпуска. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва должно состояться не позднее 19 октября. Однако президент своим указом может созвать его ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы. По практике это один из дней первой половины октября. До первого пленарного заседания избранным депутатам должны вручить удостоверение и депутатские значки. С 1 октября платформы будут ограничивать сотрудничество самозанятого с одним заказчиком. Это произойдет, если оно длится более 60 часов в месяц полгода подряд. Однако ограничение не означает, что такому человеку закроют доступ к платформе. Он по-прежнему сможет брать задания у других клиентов. Правило затронет исполнителей, в частности, в строительстве, торговле и общепите. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: одна нужна. Любовь действительно такое чувство, которое затмевает разум, туманит мозг и заставляет забыть, что в твоей жизни есть вообще-то еще близкие люди, которые также необходимы. Родители, например, лучшие друзья, начальник, в конце концов. Поверьте, молодые люди, если наплевать на всех этих товарищей вышеперечисленных, то будет уже не до романтики. Меня зовут Андрей Фролов, всем чистой и ясной головы желаю после выходных, а также только самых классных песен, с этим так уж и быть помогу. Скоро в ваших динамиках появится артист с голосом, который под стать тому самому времени года, что за окном прямо сейчас. Золотой голос России, Николай Басков, через пару минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 7 градусов и днем 10-12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- «Лайф-арена».
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Не было давно, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: И полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Совсем недавно, в сентябре, поздравляли Михаила Шафутинского с днем рождения, во-первых, а во-вторых, с получением очередного звания, на этот раз народного артиста. А уже через буквально несколько дней он сам поздравит уже радиодача с нашим юбилеем. И вы можете не отставать. Вся информация о фестивале «Удачные песни», а также билетики на сайте удачныепесни.рф.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Из лучших. Делимся ими с вами абсолютно бесплатно. Стоит только настроиться на нужную волну, а вы уже здесь.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Юбиксфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
11: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню к вам с Ярославской области. И хочу поздравить сноху Кудинову Катерину Александровну с днем рождения. Пожелать ей здоровья, успехов в работе, семейного благополучия. Исполните для нее песню Юрия Сатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: Жителям Сингапура начнут платить за чтение книг. Коллекционные машины оказались выгоднее золота и вкладов. В Калуге ввели дополнительные меры поддержки ветеранов СВО. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Жителям Сингапура начнут платить за чтение книг. В городе-государстве запустили 5-летнюю кампанию по повышению культуры чтения. За каждые 15 минут с книгой граждан будут поощрять баллами, которые впоследствии можно обменять на реальные деньги. В правительстве Сингапура надеются, что инициатива поможет местным жителям обрести новую привычку и избавиться от потребления легкого контента из соцсетей. Коллекционные машины оказались выгоднее золота и вкладов. За последние 10 лет некоторые редкие автомобили подорожали в 5 раз, подсчитали эксперты. Причем золото за это время выросло в цене примерно в 3,5 раза, а индекс Мосбиржи и вклады всего в 2,5. Впрочем, заработать на коллекционных машинах получится вряд ли. В Калуге установлены дополнительные меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Постановлением городского головы ветеранам спецоперации и их домочадцам предоставили право на бесплатное посещение зрелищных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и городских кинотеатрах. Согласно указу главы города, льготы распространяются и на людей, принимавших участие в боевых действиях в ЛНР и ДНР в качестве добровольцев с 2014 года. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
10: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
12: Дача. Это называется «Удачный час». Мы озвучиваем ваши приветы и поздравления, а также послания с любым другим содержанием, которые необходимо оставлять в группе ВКонтакте «Радио Дача». Прямо на стене уже опубликован специальный пост. Комментарии открыты. Пишите. Также можно отправлять все, что есть у вас в уме, на душе и на сердце, в наш мессенджер «Макс». Заказывать песни можно по номеру в Москве. 8495-995-2555. Давайте первое письмецо, которое нам прилетело, зачитаю. Поздравляют горячо любимую жену Ионову Надежду Владимировну. Муж Сергей из Саратова. Желает здоровья, счастья, долгих лет. Я тебя очень сильно люблю, написал он. Также расскажу, что один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Уже в следующую субботу оно состоится, 26 сентября, на сцене Лайф-арены в Москве. Там выступит огромное количество ваших любимых артистов. Полина Гагарина, Дмитрий Маленков, Юлиана Караулова и многие другие. Тот, кто дозвонится в студию третьим по счету, получит возможность выиграть 2 билета и увидеть звезд первой величины лично. Такое пропускать нельзя. Так что звоните еще разок. Напоминаю, наши циферки 8495-995-2555. Ну а прямо сейчас один из участников этого грандиозного шоу — Филипп Киркоров.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Привет, любимая «Радио Дача». Меня зовут Алексей Кабанов, и я солист группы «Корни». Передаю привет своим дорогим маме и папе. Желаем здоровья, и чтобы их отношения с каждым годом становились только крепче. А всех слушателей «Радио Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Корни». Ты узнаешь ее.

Дозвониться бывает непросто. До нас во время удачного часа горячая пора, не буду скрывать, но тот, кто старается, тот всегда добьется своего. Также напоминаю, что можно писать текстовые приветы и поздравления в группе ВКонтакте «Радио Удача», а также в мессенджере «Макс». К ним и возвращаюсь снова. Здесь, например, в мессенджере «Макс» передали привет группе номер 5 от Юли из Люберец. Хотя бы какое учебное заведение, уточнили бы, но верю и надеюсь, что девчонки все получили. Машу вам лично еще ручкой и желаю хорошего дня. У мужа вчера был день рождения, также пишут нам. Поздравьте его, пожалуйста. Маракаев Владимир из Свердловской области. Семья и друзья передают тебе пожелания здоровья и долгих лет. Также Татьяна в группе ВКонтакте успела отметиться, оставила поздравление для любимого супруга Андрея с наступающим днем рождения. Желает ему крепкого здоровья и покорения новых профессиональных высот, а также масштабных дел. Верим, что Андрей все услышал. Мой тезка, естественно, тебя с наступающим тоже. Присоединяюсь ко всему вышесказанному. Здесь возьмем паузу ненадолго. Обязательно скоро вернемся к вашим новым приветам и поздравлениям. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Людмила с Камчатки. Хочу передать привет своему племяннику, своей сестре и мужу Рамазановым, Елене и Роману, и заказать песню «Прямо по сердцу шаману». Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Личный час.
1: Как и обещал, возвращаемся к вашим свежим приветам и поздравлениям из наших соцсетей. В мессенджере Макс накопилось огромное количество приветов и поздравлений. Давайте потихонечку уже раздавать своим красавцам. Илюше и Диме передает привет Олеся из Череповца. Мальчишки немного мешают мне вести автомобиль. Пожалуйста, угомоните их. Надеюсь, это будет иметь какое-то воздействие. Парни, действительно, вы чего? Посидите немножко, поставьте для них какую-нибудь хорошую песню. Сделаем. Других у нас не имеется, поэтому дождитесь через пару минут обязательно. Далее Григорий Петрович своим коллегам из цеха ПТ-02 передает привет. Мужики, держитесь, скоро обед. Я все устрою. И соответствующие смайлики тоже оставил Григорий Петрович. Видимо, уже бежит куда-то по направлению к магазину. И еще один привет своей любимой Кристиночке оставил Антон. Пишет, что любит тебя, ты лучшее, что случалось в моей жизни, написал он. Здесь возьмем небольшую паузу. Скоро вернемся к вашим приветам и поздравлениям до конца текущего часа. Принимаю их в группе ВКонтакте. Радио Дача прямо на стене. Есть специальный пост в комментариях. Пишите все, что хотите сказать. Отправляйте свои послания в мессенджер Макс. И звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Добрый день, «Радиодача». Меня зовут Журавлева Татьяна. На данный момент мы сейчас едем с мужем Андреем, с моей крестной Еленой Псариковой на моря. Очень рада, что мы сейчас слушаем вашу передачу. Надеюсь, мы будем ее слушать весь путь. И поставьте, пожалуйста, для нас песню группы «Блестящие». Спасибо большое, «Радио Дача». С вами очень весело в пути.
3: Желаем, чтобы наша волна у вас не пропадала, действительно, Татьяна. И прежде чем исполнить вашу музыкальную заявку, поздравим и отдадим те самые два билета на юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Потому что вы дозвонились именно третий по счету, как и было необходимо. Состоится это грандиозное событие 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве. Напоминаю, возрастное ограничение 12+. Ну а прямо сейчас группа «Блестящие».

0: Удачный час.
1: Целых 60 минут общения в прямом эфире здесь, на радио «Дача», традиционно с 12 до 13.00. Все это называется «Удачный час». Присоединяйтесь в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, а также по номеру в Москве 8495-995-2555. Очередные парочку посланий прямо сейчас озвучиваю. Делайте громче, возможно, там что-то имеется и для вас. Например, поздравить хотят друзей Татьяну и Бориса с рождением долгожданной доченьки. Ждали всем коллективом кабинета номер 7. Желаем крепкого здоровья маме и малышке. А также, видимо, ребята знают свою коллегу Татьяну очень хорошо и ее наследственность, поэтому папе Борису пожелали крепких нервов. Далее Людмила передала привет Ставропольской фабрики и из регионального склада СБК «Хом» в Березовском Свердловской области. Желают хорошего дня и высоких продаж. Присоединяюсь всем нашим слушателям. Желаю в этот понедельник только самых высоких достижений в профессиональной сфере. А также ждем ваших новых посланий. Буквально через пару минут к ним вернемся.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина Золотаревская, я из города Москва. Хочу передать привет всем своим знакомым, сотрудникам. Главное, хочу передать привет сыночку и передать для него песню в исполнении Сергея Лазарева. Спасибо, Радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Как и обещал, еще парочка свежих ваших приветов будет лететь в динамике прямо сейчас. Делайте громче, ничего не пропустите. Папуле огромное спасибо за самые лучшие выходные, которые он мне устроил на этот день рождения. Передала Галя из Никольского. Хочу видеться с тобой чаще, целую и люблю. Далее своей самой обожаемой и любимой учительнице по английскому Тамаре Станиславовне передали привет девчонки из 9 Б, Аня, Зинаида и Катя. Александра в группе ВКонтакте всем грумерам на Мичуринском передала привет и пожелала хорошего дня и любви. На этом прервемся. Скоро, через пару минут, возвращаемся со свежей порцией ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, меня зовут Антонина, я в городе Мытищи, Московская область. Хотела бы передать привет моему любимому сыну Михаилу. Желаю ему успехов, а во втором классе он учится в новой школе, чтобы не забывал заниматься спортом. И поставьте, пожалуйста, хорошую песню на свой вкус. Спасибо, радио, удачи!

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: себя.
1: Удачный час.
2: Возвращаемся к вашим новым приветам и поздравлениям. Даша Зайцева передала привет своей тете, бабушке, также родителям и всем родственникам, кто ее узнал. Далее, Полине с соседнего участка отправили привет Борис и Андрей. Говорят, что ты поднимаешь им настроение, чем не уточнили, но продолжай в том же духе. Производительность увеличивается всегда, когда настроение на высоте. И также своим любимым родителям, которые наконец-то приехали в гости, передал Николай Борисов. Говорит: люблю вас очень сильно, и оставались бы вы подольше. Да не уезжайте совсем, наверное. Наверняка Коля об этом просит, а вы никак не соглашаетесь. Ну, на самом деле, что там происходит в реальности, я не в курсе. Это лишь предположение. Точно знаю одно. Впереди последняя подборка ваших приветов и поздравлений в сегодняшнем удачном часе. Успевайте написать в группе ВКонтакте «Радио Дача». Прямо на стене опубликован специальный пост. Комментарии открыты. Также пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
3: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу.

0: Финишный час.
1: Финишная прямая сегодняшнего удачного часа. Алексей Рожков передает привет Юрию со склада Новоселов 417 в городе Пенза. Также Александра с того же склада. Вам привет, Оксане привет, еще всем своим родным и близким. Алексей Рожков успел оставить салют. В мессенджере Макс привет Екатерине и Александре передал Егор. Говорит, девчонки, держитесь, первый рабочий непростой, но мы справимся, я уверен. Верю и я в вас, друзья. Оставайтесь рядышком, и тогда с вашими любимыми хитами от лучших отечественных исполнителей день пролетит незаметно, так же, как это сделал и удачный час. На сегодня он заканчивается, завтра обязательно возобновится в то же время с 12 до 13. Не пропускайте.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он.

0: спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают немимо.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час.
8: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Руслан. Я звоню с города Ставрополя. Хочу передать огромный привет своей супруге Максименко Ольге Николаевне. Я очень сильно люблю. Также хочу передать привет на автомойку «Мираж» города Ставрополя. Там меня слушают. И хочу большой привет передать вам и заказать песню «Один раз в год сады цветут». Спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия объявила предварительные итоги выборов в Госдуму. Как пишет РИА Новости, явка превысила 59%. Большинство голосов у «Единой России» – почти 58%. Она получает рекордное количество мест в Нижней палате парламента за всю историю участия партии в парламентских выборах. Далее идут КПРФ – около 14%. Голосов избирателей, ЛДПР почти 9 и новые люди 8%. Окончательные итоги выборов в Госдуму подведут 25 сентября. В России может появиться возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мессенджера МАКС. Также для этого планируется использовать единую биометрическую систему. Такое поручение правительству и регионам дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электричке с проверкой личности через национальный мессенджер. Отмечалось, что услугой смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Россия стала лидером рейтинга самых кошачьих стран мира. Опрос показал, что хотя бы одна кошка имеется у 59% семей в нашей стране. Второе место заняли несколько государств Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связали популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Августовский период звездопадов позади, но у нас в плейлисте он продолжается круглый год, потому что в эфир к нам попадают только 100% хиты от безусловных звезд отечественной эстрады. Ими и буду ближайшие пару часов вас радовать. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю хорошего дня, отличного начала недели и прекрасного настроения. Оставайтесь с нами, и да будет так.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь и западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт.
7: Тебя нет.
6: Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: смородина от Seven Rose прозвучала только что, и эта ягода и все остальные должны быть собраны, заготовки сделаны, ну или, возможно, у кого-то еще все это в процессе. Желаем удачи, как бы то ни было, также успехов вам в первый рабочий день желаю, и, естественно, свои заготовки продемонстрирую уже через пару минут. В плейлисте заряжена одна из горячейших летних новинок. Чтобы узнать, что это, оставайтесь рядышком, далеко не убегайте. Также очень скоро Валерий Леонтьев. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

мы никогда не забываем про своих дорогих, уважаемых слушателей. И для того, чтобы сделать эту осень чуть более теплой и солнечной, подготовили к фестивалю «Удачные песни» для вас на «Аватар» специальные рамки, заряжающие энергией удачи. Заходите в официальную группу «Радио Удача» в «Одноклассниках», переходите по ссылке в закрепленном посте на витрину рамок и устанавливайте.

0: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Андрей Державин.
15: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
16: Стас Михайлов.
17: Для тебя.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
7: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
6: Юлианна Караулова.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Света и Саша. Мы с Нижегородской области. Привет, Марине Грайвер. И заказать песню «Стас Михайлов, все для тебя» от ее любимых фанаточек. Марина, мы тебя очень любим. Скоро встретимся. Целую. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на Радио Дача.
3: Жителям Сингапура начнут платить за чтение книг. Коллекционные машины оказались выгоднее золота и вкладов. В Калуге ввели дополнительные меры поддержки ветеранов СВО. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Жителям Сингапура начнут платить за чтение книг. В городе-государстве запустили 5-летнюю кампанию по повышению культуры чтения. За каждые 15 минут с книгой граждан будут поощрять баллами, которые впоследствии можно обменять на реальные деньги. В правительстве Сингапура надеются, что инициатива поможет местным жителям обрести новую привычку и избавиться от потребления легкого контента из соцсетей. Коллекционные машины оказались выгоднее золота и вкладов. За последние 10 лет некоторые редкие автомобили подорожали в 5 раз, подсчитали эксперты. Причем золото за это время выросло в цене примерно в 3,5 раза, а индекс Мосбиржи и вклады всего в 2,5. Впрочем, заработать на коллекционных машинах получится вряд ли. В Калуге установлены дополнительные меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Постановлением городского головы ветеранам спецоперации и их домочадцам предоставили право на бесплатное посещение зрелищных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и городских кинотеатрах. Согласно указу главы города, льготы распространяются и на людей, принимавших участие в боевых действиях в ЛНР и ДНР в качестве добровольцев с 2014 года. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Александр Шоу.

0: одиночестве не оставлю вас ни в коем случае. Меня зовут Андрей Фролов. Здесь на Радио Дача продолжу радовать только самыми хитовыми музыкальными вещицами на горизонте. Филипп Киркоров, король отечественной поп-музыки, который продолжает активное развитие собственной карьеры, несмотря ни на какие скандалы, запреты и перемены в индустрии. Продолжает участие в различных телевизионных проектах, в одном из которых недавно поймал новую волну критики, но выстоял в очередной раз. И мы этому рады, ведь в ближайшие выходные сможем увидеть его на фестивале «Удачные песни». Ждем там и вас. Все подробности узнавайте на официальном сайте удачныепесни.рф.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь и западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. «Аврора» – московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни – «Аврора», московская 334. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: да и без причин.
1: Но лучше, конечно, выдумать какой-то повод, пускай даже супер натянутый. Это всегда можно выставить как дополнительную романтику. Мол, сегодня годовщина нашего первого скандала. Или это цветы ко дню нашего первого похода в магазин за продуктами. Ну, в общем, принцип вы поняли. Девчонки такое любят. А все без исключения любят песни из плейлиста «Радио Дача». Вернемся к нему уже через пару коротких мгновений. Впереди композиция в исполнении певицы года по версии фестиваля «Жара Music Awards» 2024 года.
2: Реклама.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ощущение, что вы всегда вместе, создается в том числе благодаря нашей рубрике «Удачный момент». В конце каждого часа передаем ваши приветы, поздравления, самые душевные послания, а также исполняем ваши музыкальные желания. Делать это можно по номеру в Москве 8495-995-2555. Очередной из удачных моментов совсем скоро.
1: Реклама.
2: Сложная ситуация.

0: консультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и мио».

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Радио Дача.
1: Андрей Звягинцев снова претендует на «Оскар». Кот из СМС не признали согласием на оформление кредита. Вакцина от гриппа поступит в регион до конца месяца. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар». Речь идет о картине «Минотавр». Заявку на попадание киноленты в номинацию «Лучший международный фильм» отправила Франция, чьи компании приняли участие в создании картины. Теперь ей предстоит пройти отбор Американской киноакадемии. Премьера киноленты «Минотавр», напомню, состоялась в мае на Каннском фестивале. Кот из СМС не может быть согласен на оформление кредита. Такой вердикт вынес Верховный суд. Напомню, схему с кодами активно используют мошенники, а в судах все больше исков к банкам, которые не идут навстречу обманутым клиентам. Эксперты в области права, правда, пока не склонны рассматривать решение коллегии судей в качестве преимущества граждан при оспаривании кредитов, оформленных обманным путем. Вакцина от гриппа поступит в регион до конца сентября. Поставку первой партии препарата ожидают на Калужской земле в третьей декаде месяца. Как сообщили в областной клинической больнице, всего регион получит 123 тысячи доз для взрослых и более 500 тысяч для детей. По мере поступления вакцину распределят по медучреждениям. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: знаете, есть в современных тенденциях и положительные моменты. К ним отношу такую вещь, как принятие собственного тела и веса, какое оно есть. Но это, правда, меня не касается. Как выглядят другие, однако, если это буквально меня не касается где-то в автобусе или самолете, в ином случае считаю, что это и мое дело тоже. Всех нас касается то, что будет далее впереди в эфире «Радиодача», и это по-прежнему, не переживайте, только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей, а также свежайшие новинки.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь и западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Настоящий дачник тоже занят все еще на своем участке различными делами и заботами. Полно работы с урожаем, полным ходом идет подготовка садов и огородов к зимовке. И здесь не обойтись без советов опытного товарища, которого можно найти на радиодаче по выходным в рубрике «Хорошо устроено». В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.

0: еще длиннее.
1: В самом начале сентября близкий друг Юрия Антонова сообщил журналистам, что в 81 год известному артисту не чужда романтика. У него есть девушка. Правда, имени ее источник не раскрыл. Что ж, остается только порадоваться за кумира миллионов и брать пример. Тоже побегу жить полной и насыщенной. Моя смена подошла к концу. Оставляю вас с Иваном Никитиным. Он продолжит эфир «Радио Дача». Меня зовут Андрей Фролов. Всем еще раз легкого понедельника и пока-пока.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя.

0: аптеках и в фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
4: Категория 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
3: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Меня зовут Женя, я из Углича. Я хочу передать привет моей маме Елене Викторовне. Желаю ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. И прошу сказать для мамы группу «Нэнси Чистый лист». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 5 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Школьникам начнут рассказывать об экономике родного края. Такой курс появится с 2026-2027 учебного года в рамках внеурочной профориентационной деятельности «Россия. Мои горизонты». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, курс рассчитан на 6-11 классы и охватит более 8,5 миллионов учеников по всей стране. Ребят познакомят с ведущими предприятиями и востребованными специальностями. Главная цель – формирование осознанного подхода к выбору профессии у подростков и подготовка кадров с учетом потребностей регионов. Также уточняется, данный формат уже успешно апробирован в школах 75 субъектов страны. Мобильные АЗС разрешат ставить на российских дорогах. Такие поправки к закону одобрило правительство. Как пишет издание «Коммерсант», планируется позволить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Сейчас в законе отсутствует такое понятие, при этом площадки существуют. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги. 4 из 10 россиян планируют оформить самозапрет на участие в азартных играх. Данный механизм вступил в силу 1 сентября. Обязывая легальные казино, букмекерские конторы и тотализаторы не принимать ставки от таких лиц в течение года. Результаты такого исследования приводит газета «Ру». Опрос еще показал, что почти треть респондентов рассматривают эту меру как инструмент контроля над финансовыми привычками. Почти 20% уже сталкивались с негативными последствиями ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. В России представили новую форму национальной футбольной сборной. Об этом сообщил Российский футбольный союз. В домашнем комплекте использовали бордовый цвет. Одним из элементов оформления стала оцифрованная звуковая волна начального аккорда гимна страны. Кроме того, на футболке разместили первые 4 строки гимна, а на внутренней стороне воротника слова «Россия – священная наша держава». Для гостевого варианта выбрали белый цвет. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас –

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: этих дней. И смех, и грех с этими осенними днями. Кажется, что на улице холодно, одеваешься потеплее, выходишь, и в итоге все в футболках, а ты умираешь от жары. Вот именно так сейчас со мной произошло. Иван Никитин с этого момента у микрофона. Вместе с вами слушаю актуальный хит на все времена, я бы сказал, Николая Баскова на радиодаче. Ну, давайте уж поподробнее тогда расскажу о погоде, ну а потом с нами потанцуют и звезды, и луна наступающая под хит Жанны Фриске. Всем привет!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь и западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: курточка точно не нужна, можете ее бросить, пусть еще полежит. По крайней мере, в Москве и Подмосковье на улице настолько тепло, что сейчас в нашей студии окна настежь, слушаем музыку под шум города. Группа «Стрелки» на радио «Дача» согревают своими воспоминаниями из 90-х. Далее, друзья, послушаем буквально через пару минут хит, от которого сам Филипп Киркоров волновался на новой волне, потому что именно под него он признался в любви. Послушаем, дождемся. Я думаю, многие уже догадались, что за песня.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: тротуару и вдруг понимаешь, что тебе в другую сторону. Вообще в другую. Стоп, так, куда я иду? Разворачиваешься на 180 градусов и делаешь вид, что так и задумано. Стыд, конечно, невероятный, но что делать? То ли уже возраст, то ли временное помешательство. Виктория Дайнеко напомнила о неловком моменте только что на радиодаче. Впереди нас ждет удачный момент, друзья, наконец-то. Так называется наша постоянная рубрика. Посмотрим, какую песню заказала сама Екатерина Чепи, которая дозвонилась совсем недавно в эфир.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря.

0: и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
6: Александр Иванов и группа «Рондо».
8: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
5: Владимир Пресняков.
9: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, это Катя Чепик. Передаю привет всем тем, кто меня сейчас узнал, и, конечно же, всем слушателям радио «Дача». А заодно приглашаю вас 26 сентября на фестиваль «Удачные песни», который пройдет в Лайф-арене. И, пользуясь случаем, заказываю свою любимую песню 5 минут назад.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: Андрей Звягинцев снова претендует на «Оскар». Кот из СМС не признали согласием на оформление кредита. Вакцина от гриппа поступит в регион до конца месяца. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар». Речь идет о картине «Минотавр». Заявку на попадание киноленты в номинацию «Лучший международный фильм» отправила Франция, чьи компании приняли участие в создании картины. Теперь ей предстоит пройти отбор Американской киноакадемии. Премьера киноленты «Минотавр», напомню, состоялась в мае на Каннском фестивале. Кот из СМС не может быть согласен на оформление кредита. Такой вердикт вынес Верховный суд. Напомню, схему с кодами активно используют мошенники, а в судах все больше исков к банкам, которые не идут навстречу обманутым клиентам. Эксперты в области права, правда, пока не склонны рассматривать решение коллегии судей в качестве преимущества граждан при оспаривании кредитов, оформленных обманным путем. Вакцина от гриппа поступит в регион до конца сентября. Поставку первой партии препарата ожидают на Калужской земле в третьей декаде месяца. Как сообщили в областной клинической больнице, всего регион получит 123 тысячи доз для взрослых и более полусотни тысяч для детей. По мере поступления вакцину распределят по медучреждениям. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Плакать по незначительному поводу, по-моему, удел либо актрис, либо маленьких детей. И у тех, и у других надо отметить особый талант управления взрослыми. Но кто устоит от слез и того, и другого милого создания? Проще уже купить эту самую мороженку, чтобы мир настал во всем мире. Иван Никитин вместе с вами. С удовольствием послушаю следующую песню. Это будет группа «Градусы» через несколько минут. Ведь все мы с вами актеры, а наша жизнь, как известно, игра. Вот об этом и послушаем.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь и западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Действительно, очень легко напугать человека сзади, да еще и на ушко, что, видимо, и произошло у героя песни. Уж лучше подходить спереди, по-моему, и говорить, глядя в глаза. Игорь Николаев о неожиданном повороте событий на радио «Дача». Расскажу о хорошей новости, друзья, которая точно никого не испугает. Для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Например, в этот четверг в 9 утра можно будет послушать дачные хиты, а также узнать полезные лайфхаки, а еще и дачные советы. В общем, принимайте личное участие тоже. Там есть QR-код, отсканируйте. В общем, все поймете, включайте и все узнаете сами. Категория 16+.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: московской осени в исполнении Александра Иванова. Песня написана, кстати, 26 лет назад, но какая ностальгия, согласитесь, когда слышишь ее вновь. Начинаешь заново любить эту пору, просто непредсказуемые деньки. Кстати, автор музыки и текста Михаил Шелег написал эту песню в день своего рождения, после переезда в Москву, когда нахлынула очередная осенняя хандра. Но больше, друзья, никакой хандры. У нас скоро с вами фестиваль «Удачные песни», так что 26 сентября все будем зажигать на сцене лайв, ну как, кто на сцене, а кто в зрительном зале, лайв-арены. Друзья, там будет и Николай Басков, и Полина Гагарина, и Денис Клявер, и, вот, кстати говоря, Александр Иванов с группой «Ронда», и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
11: ОРВ, ОКРН, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
15: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге,
16: в самолете.
18: Просто и удобно.
16: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
20: Чужая.

0: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аксенова Оксана. Я хотела бы передать привет моей любимой мамочке, которую зовут Тамара Михайловна. Желаю мамочке здоровья, любви и счастья. И заказываю для нее песню Натали «Ветер с моря дул». Спасибо вам большое, радио «Дача».

0: вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Новости на «Радио Дача».
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 5 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против страны сейчас действуют более 30 тысяч различных ограничений. Так в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. С 1 октября цифровые платформы начнут ограничивать работу самозанятых с одним и тем же заказчиком. Как пишет «Коммерсант», это произойдет, если сотрудничество длится более 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев подряд. При этом ограничение не означает блокировку доступа к платформе. Исполнитель по-прежнему сможет брать заказы у других клиентов. Новое правило затронет самозанятых в строительстве, торговле, логистике, общепите, IT, образовании, а также рекламе, сфере недвижимости, транспорта и спорта. Самые токсичные сотрудники в российских компаниях работают в отделах продаж. Далее идут бухгалтеры и айтишники. Аналитики с помощью искусственного интеллекта изучили тональность переписок в рабочих чатах, оценив эмоциональную окраску сообщений и частоту неприятной лексики. Основной источник негатива продавцов – обсуждение планов и результатов. У бухгалтеров напряжение вызывают требования ускорить обработку документов, а у IT-специалистов – обращение по вопросам, которые уже описаны в инструкциях. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радиоудача». Вас ждут только 100% хиты, яркое шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Для начала давайте насладимся вечером, друзья. День был длинный, ну, потому что все-таки рабочий день, поэтому раз, два, три, ложиться спать вот так как-то не хотелось бы. Дома еще тоже хочется что-то полезное успеть, поэтому не будем торопить события. Авраам Руссо, друзья, романтик, как ни крути. Всегда песню слушаем с удовольствием и, конечно, она ассоциируется с летом и свадебным сезоном. Друзья, дальше о погоде. Давайте узнаем все-таки, как одеваться завтра.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь и западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: Чем больше мы будем думать о том, что Москва приветливый город, тем лучше он нас будет принимать. Да, и не только Москва, кстати, да, так можно сказать про любой город, в который мы приезжаем. Кто-то Москву любит за энергетику, кто-то за спальные районы у парков, ну а у каждого она, безусловно, своя. Друзья, вместе с вами Иван Никитин, только что послушали великолепный дуэт Евы Польной и Евы Власовой, вот так вот, дуэт двух Ев, можно так сказать, и не уходя с улицы города, переходим, друзья, к дорожной ситуации. Вот давайте об этом поговорим.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век. «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Действительно, осень многих из нас вгоняет в тоску. Видите, кто-то даже начинает истерить. Не будем показывать пальцем. Что делать, чтобы стало лучше? Из года в год задает себе вопрос человечество. Например, Анна Асти осенью старается чаще выходить на прогулку, слушает музыку для перезагрузки. А еще, друзья, не поверите, ездит в деревню подышать свежим воздухом или полюбоваться старинными домиками. Да еще и насладиться тишиной. Вы представляете? Вот так вот, друзья. Я еще бы добавил от себя, а еще слушает радио «Дача». Как иначе? По-другому никак. Ну, знаете, на самом деле, вот насчет тишины. Тишины не будет в ближайшее время, потому что впереди у нас рубрика «Удачный момент», и мы узнаем, какую душещипательную песню заказал Жан Милимеров.
1: Реклама.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесах.

0: Подробности на сайте колесо.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любанов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Жан Мелемеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».

0: одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: В галерее Флоренции ликвидируют последствия потопа. Пострадавший от атак дронов бизнес освободят от проверок. Троллейбус-гармошку могут поставить на правобережные маршруты Калуги. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В галерее Флоренции ликвидируют последствия потопа. Из-за проливного дождя в здании протек потолок. В дирекции заведения рассказали, что вода затронула внешнее стекло защитной витрины, где хранятся 7 работ 16 и 17 веков, включая Вакха Караваджо. Впрочем, повреждений ни на одной из картин обнаружено не было. Власти хотят освободить от проверок бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Как выяснили ведомости, в правительстве уже готовят мораторий на плановые проверки компаний. В то же время часть внеплановых проверок сохранится, в том числе при чрезвычайных ситуациях. А мониторинги налоговой вообще под мораторий не подпадут. Троллейбусом-гармошкой, который вышел на улицы Калуги 9 сентября, успели воспользоваться более 1500 горожан, рассказал глава Минтранса Александр Шпиренко в своем канале на платформе «Макс». Длина электромашины составляет 18 метров, она рассчитана на 150 пассажиров. За неделю транспорт успели протестировать на 2-м, 3-м, 6-м и 18-м маршрутах. Всего пассажирская машина выполнила более 30 рейсов. Тестирование троллейбуса-гармошки продлится в течение месяца. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 51 копейку, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 12 тепла, завтра дождь и до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.

0: свеча, будто в ней горит.
1: Родина. Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас

Вот есть же песни, в которых есть два хлопка в такт. Это и «Солнце Монако» Люси Чеботиной, и песня группы «Бис» Катя, которая звучит сейчас. Сначала ты заражаешься этими хлопками в ладоши, уже от артистов сначала, ну а потом это превращается в танцевальный флешмоб на концертах. Ну что ж, скажем спасибо за поднятие настроения Дмитрию Бигбаеву и Владу Соколовскому, и задержимся на этом настрое. Вот, друзья, вот такое вам предложение от меня. Зовут меня Иван Никитин, я по-прежнему в студии «Радио Дача», чему несказанно рад. Друзья, дальше у нас, наверное, самая добрая песня исполнителя, которую я знаю. В общем, послушаем «Шуру». А какие-то там слова вы уже догадались сами.

пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, а это уже, как вы понимаете, диагноз меломана, когда слышишь одну песню, а говоришь словами другой. Впрочем, всем меломанам и слушателям радио «Дача» посвящаем и хит группы «Любэ», и все остальные песни, которые прозвучат дальше. Ну а дальше вспомним о лихих 90-х и о той песне, после которой группа «Мираж» влюбила в себя все поколения заново.

0: Кручу-верчу, запутать хочу. Именно так воспринимается мной строчка «Синий туман похож почему-то на обман». Тогда утро похоже на лень, день на праздник живота, ну а вечер на праздник. С чем я вас и поздравляю. Согласитесь, отдыхать под песню Вячеслава Добрынина замечательно, с какой стороны не посмотри. Впереди хит Ани Лорак. Будем бороться, друзья, с одиночеством. Ну а на радио «Дача» одиночество нам точно не грозит. Если что, друзья, я вместе с вами. Не скучайте, всегда будет все хорошо и даже еще лучше.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
9: Конечно. Редактор

0: ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Полина Гагарина.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Александр Шоуа. И группа «Непара».
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Ерехеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу поздравить свою подругу, ее зовут Ирина, с днем рождения. Желаю ей большого счастья, много любви и, самое главное, крепчайшего здоровья. И только для нее ставлю песню Молли «Набери мой номер, позвони мне срочно». Ведь так здорово там, где любимая радио «Дача». Мы вас очень любим и сейчас слушаем.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

правильно. За свое счастье нужно бороться, но и само счастье в образе любимого человека тоже пусть не плашает. В любом случае, вместе веселее. Ну, согласитесь. Ну, правда же. Ну, чуть-чуть. Ну, маленечко. По-моему, так. Певица Максим с откровением и любовью только что на радиодаче. У микрофона Иван Никитин. И, друзья, все, шутки кончились. Настало время поговорить о серьезном. О погоде.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: С одной стороны, психологи и даже нейробиологи говорят, что однолюбым человек быть не обязан. Это индивидуальная особенность каждого из нас. Но с другой стороны, ни одной любовью сыт современный и опытный человек. На смену любви, все мы знаем, приходит привязанность, привычка, близость и так далее. Поэтому, если есть ощущение одного или одной, то пусть будет, как в песне Татьяны Куртуковой на радио «Дача». Друзья, всем хочется пожелать любви. Дальше послушаем как раз песню про любовь Филиппа Киркорова.
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дмитрий Маликов и Анжелика Варум. Великолепный дуэт прямо сейчас на радио «Дача». Друзья, о желтых листьях. Ну, что снится им? Не знаю и, пожалуй, знать не хочу. Есть вопросы и немного поважнее во взрослой жизни, согласитесь. А вот какую песню, например, заказал сам для себя участник фестиваля «Удачные песни» Андрей Державин в нашей рубрике «Удачный момент». Вот это я знаю совершенно точно, но вам не расскажу. Хочу, чтобы сами услышали. Так сказать, из первых уст. Вот вам повод оставаться дальше с нами.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио Дача 92.4 FM.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача», привет, друзья. С вами Андрей Державин, и я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: Супер Диджей.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Николай Басков.

скажу как древний человек, а в наше время было такое, что многим мужчинам хотелось стать Валерой. И только для того, чтобы все караоке-бары пели про него. Ну правда, песня, которую настолько часто пели, что аж завидно. Что же это за красавчик такой, о котором поет вся сторона? Поговаривают, что у певицы Афродита, кстати, действительно был роман с неким Валерием. Ну ладно, не будем опускаться до желтой прессы, не будем распускать слухи. Если это так, ну замечательно, значит хочется пожелать любви замечательной исполнительнице. Друзья, впереди у нас хит Султана Лагучева и, как вы знаете, это участник фестиваля «Удачные песни».

подо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

песни этого года в исполнении Михаила Шуфутинского. Совсем скоро переходим к одному из главных хитов Татьяны Булановой. А главный он, потому что именно тогда, в конце 90-х, про артистку начали говорить «Таня больше не плачет». Поворот в имидже и танцевальные хиты, которым подпевала вся страна и сейчас продолжает это делать. Вот к ним мы скоро и перейдем. Итак, друзья, встречайте «Мой ненаглядный». Так называется этот хит.

0: Вечером после работы так дворы заставлены автомобилями, что покрутиться все-таки придется. Тут уж ничего не поделаешь, любимой придется подождать. Главное, чтобы разлука была недолгой. Кстати, с Ольгой Зарубиной скоро встретимся и на фестивале «Удачные песни» в Москве, так что наслушаемся с удовольствием и вживую. Отметим вместе юбилей «Радиодача» 20 лет в эфире, друзья. В общем, 26 сентября всех ждем в Лайф-арене. Я так вообще собираюсь всей семьей, поэтому приглашаю и лично, и от всей команды «Радиодача». Так, а кого мы увидим там? Николая Баскова, Юлиану Караулову, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова. Ой, друзья, перечислять уже очень можно долго. Самые топовые артисты, побольше 20 персон. Итак, друзья, все подробности на сайте удачныепесня.рф. Находите, заходите, покупайте билеты, категория 12+.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и

0: Популярные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Я обращаюсь к вам с просьбой исполнить для меня какую-нибудь хорошую душевную песню. Поздравляю сегодня всех с великим христианским праздником Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю здоровья, добра. Спасибо вам огромное, любимая.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

Песня, после прослушивания которой можно смело сказать паре, и жили они долго и счастливо. Музыка Виктор Дробыш, слова Михаил Гуцериев. Стас Пьеха, красиво, проникновенно и для души, что самое главное, только что на радио «Дача». В студии Иван Никитин, всем говорю добрый вечер. И если так получилось, что среди вашей компании есть Роман, то для него песня буквально через пару минут. Группа «Винтаж». Встречайте.

0: Да, друзья, если уж началась романтическая история в одной песне, то она непременно продолжится и в другой. Продолжаем тему лирики и взаимной любви вместе с хитом Тамары Кутидзе на радио «Дача». Скоро вспомним и о тех временах, когда Митя Фомин был не сольным исполнителем, а в составе команды «Хай-Фай».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Ну, погрустили и хватит. Будем считать, план по меланхолии выполнен. Сама певица Алсу тоже не грустит. Недавно у нее вышла новая песня «Мама не знает». Кстати, она тоже есть в нашем эфире, так что следите и слушайте. Кроме того, певица записывает саундтреки для фильмов и сериалов, а также участвует в различных телепроектах. А, кстати говоря, мы-то все с вами считаем, что Алсу все та же самая девчонка, которая поет песню «Зимний сон», а она отметила в июне 43 года. Даже не верится, честно говоря. Летит же время, божечки ты мои. Ох, дальше послушаем Марину Хлебникову. Буквально через пару минут. Солнышко мое, вставай. Ну, снова окунемся в ностальгию.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: В категории

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Свердловской области. Хотел бы передать большой привет Ирине, пожелать ей крепкого здоровья, успехов в труде и для хорошего настроения поставить ей песню в подарок Насырова. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

Он образ настоящего желанного мужчины женскими глазами. Итак, перечисляю. Только мой, смешной, не такой, другой, надежный, ласковый, родной. Так, что еще забыл? А, еще за ним, как за спиной. И это только часть того, что я запомнил, друзья. В общем, мужики, нам эту высоту не взять. Давайте признаем. Иван Никитин в студии «Радио Дача». Всем, кто еще не спит, огромный привет. Скоро для нас мармелад на ночь приготовила Катя Лель. Встречайте.

секреты все по кругу. Сколько искренности в этих словах, друзья. А еще в чаты напишем и при встрече расскажем. Но исключительно по секрету, конечно же. В общем, ну, обижаться, что тут сказать, обижаться на то, что твой секрет раскрыли, не стоит. Сам виноват, не надо было рассказывать. Вот так-то. Регина Тодоренко и Наталья Подольская на радиодаче о том, что тайное рано или поздно становится явным, как ни крути. Рассекречиваю следующего исполнителя. Это будет группа «Краски», друзья. Ну, а песню не скажу. Дождетесь и послушайте сами.

0: Обещаю крепче держаться за поручни в транспорте. Не только для того, чтобы не пришлось любимой плакать, но и чтобы лоб себе не расшибить. На этом у меня все. Буду собираться. С вами был Иван Никитин. Всем желаю легкого, безмятежного вечера на волне радио «Дача». Целую, обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я с города Котласа. Мы семья Семеновых. Провожаем в армию нашего брата Ивана. Желаем ему легкой службы. И хотим заказать песню «100 дней до приказа». Спасибо, радио.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

доброй душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: же меня.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
3: Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
0: Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
12: Только знаешь, пролетают мимо.
13: Что со мной?
12: Я не замечаю улыбок.
11: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиодача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Поспира...

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: себя. Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
11: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?